0: Сонсону Саккас.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: FM. Мегаполис Ритмодабол.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом

скандалящий гром под зорницу кровавую алую. Ты подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно не просто.

0: Hit FM. Musiqui Drive. Дай мотинля.
1: В темном коридоре вещи, поняты все где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Позитив. Озгеча. Хит ФМ.
1: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцую?